0: негодный
1: Leatherhead.
0: Точил во злобе
1: Some dick.
0: Ты отличался
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит
3: от Spanking.
0: Такой, вот так он
2: Fisting.
3: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит Никакой, а как он
1: Swallow.
3: Come. Billy Harrington.
0: И
2: Fucking dungeon.
0: Покой.

0: никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting anal.
0: Человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming. My ass
0: горит от
2: spanking.
0: Такой, вот так он
1: fisting
2: ass от Billy Harrington.
0: И никуда не улетит никакой, а как он
1: swallow
2: come Billy Harrington.
0: И
1: fucking dungeon.

0: Master
1: Semen
0: and Anal.
2: Чё ты паришь мне про
0: Dungeon
3: Next Door?
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не
0: и пугаешь
2: бабу колымой.
0: Систы.

0: cut.
1: Опускаю
0: fingers.
1: Твои ниже.
0: Swallow, cough, swallow.
2: Семен.
1: Я, ты под
0: anal.
1: Мне дыханием пишешь.
0: Fat cock.
1: Где?

0: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
1: Yeah. Yeah.
0: This thing
2: ain't all.
1: But who threw
0: Dungeon Master?
1: На юг нарисуй.
0: Door.
1: Но в миг его сад тру за одной хатну, что-то тянет
2: дик.
1: Написать
3: Billy.
1: 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там чисто?
0: Dungeon.
1: Он бюро считает.
0: Box.

0: Прибавь мне
1: 300 бакс.
0: Я не прикасаем, я не люблю эти
1: words,
0: ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon fucking
0: deep. Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнер скинул
2: Семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
2: Семене.
0: Я не знаю, в чем твоя
3: spanking,
0: ведь нету
2: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark

Так, ты мой лорд, я твой слейв. Как же good. Все у нас с тобой был hot sex и влюблен.

0: как stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: fisting
1: в цене, а на войне нелегкий
0: come,
1: а сам стреляй.

0: God bless.
1: Твой прощальный
2: песня
1: на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.

Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем... И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Российской Федерации Алишер Моргенштерн представляет вашему вниманию новое шоу
1: $300.

Я больше не могу играть, а я на PS. Даже не с тех пор, те, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь но из-за вечных бэков теперь не могу идти. Тоже и даже наше сочетание забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих. Я думаю о любовь, и что связано. Я с трудом понимаю, кто

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на тысячелетний. Месяц. Идут очереди.

0: Это набор ритм смог открыть лектор. Закроплен мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог облатить гордость, отбросить в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров.
1: Шок
0: на стыд, стоп, и стыд не бросил, а объяснил. Там параллельный диск потусторонний.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйф.
1: Улица дворов.
0: Лишь
3: Семен.
1: Тлеют, тлеют.
0: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Павло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: fingers.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door, do anal.
2: Не ищи для твоего
0: умысел. Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Slave.
0: Ass. I'm the master. Fucking coming. Move your tongue up.
3: Slave.
0: Slave.
3: Spank.

0: как же так получается?
1: Семен
0: быстро кончается, и не так уже
2: Gay website.
0: Нас зовут
2: Boy Next Door.
0: Жизнь
2: Gay party.
0: Упрямая, но держать
2: Finger.
0: Упрямая.
2: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
3: Do you like what you see?

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: never been one of shortcuts. Now we will begin. We must pull up our pants, dust ourselves off. We remain the most powerful site on the internet. Yes, we can.
1: Я пахну как пахну как очень плохой пахнет детской травмой до утра неловко комнаты не проветренные пахну недоверием
2: You know I don't do anal.

Так. В левой руке Бейно. В правой руке Бас. Ду. Менеджер. Так. Ду Эйно. Ду Эйно. Ду Эйно. Ду Эйно.

bad cocks. Madonna, внутри стухлый ass. Сена. Do anal. Оркестр. Come. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Ain't no.

0: миражем.
1: Latex glove.
0: Слышишь, веют над страною ветры яростных.
1: Bad cock.
0: И вновь продолжается
1: бой.
0: Тут тревожно в груди.

0: actual dungeon.
1: Billy Harrington.
2: Не жди, жизнь для пустяку не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с ней по пути.

0: place.
1: Or dungeon.
2: Anna, ja na А может быть, падает Все равно бесконечно согрет Я вдали вижу,
1: Dungeon.
2: Которого нет Где легко найти приют Где наверняка
3: Banking.
4: И Banking
2: день за днем, то теряя, то путая
4: Dick.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Может быть, за порогом растраченных
3: семен
2: я найду это.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за началась борьба, решили с ним пришла толпа. Додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: anal.
1: Разбитый. Bad cock.
2: Кому больничку апельсиновую?
0: Come.
2: Кому
0: gay party?
2: Дергает мусорок.
0: Нашли. This

0: for master.
1: Километра до пункта назначения.
2: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
3: My car.
4: I'm sorry.
5: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не...
3: Do anal.
5: Когда умерла... Я долбил несколько месяцев.
2: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
1: 420 километров до пункта назначения.
2: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться.
3: Dungeon.
2: Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
6: Брат, ты все делаешь правильно.
7: Я
6: бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
2: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я в машине.
5: Я же извинилась.
6: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
1: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
5: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
1: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде
3: Dungeon Master,
1: то есть Игоря.
2: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?

0: Сморожки?
1: Нет.
2: Без семена.
0: Ты поторопись, наша спецпень.
2: Без семена. Без семена.
3: All the lies in the book to make a out of you, because it's
4: swallow my cum.

0: suck some dick.
1: Do anal fucking deep.
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Fucking slurs.
2: Наше дело.
1: Fisting
0: ass. Boy next door.
2: Больше никто.

0: I want to see six hot loads.
1: Что будете заказывать?
2: Vision. The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Semen.
3: Ты остык. Секстра.
5: Fuck you!
3: Bitch.
1: Хорошо, сейчас будет сделано.
5: Fucking slave.
1: Сделай мне Vision.
2: The lash of the spanking.

0: ал. Был ал, как семеночки. У долго-долго сосавшей девочки. Ты пылал, как в костре.
1: Boy next door.

Бывает ли ты? Увы, бывает. Почему такое спор? А это хуй знает. И будет, и будет, и будет. Не ищите. Тут никто не смолкнет. С визгом порвется. По мрамору будет. Выстрел на пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок.

тебе мазь. До хуи еще а потом так мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду к дунжу, я разденусь и я в то подводное party, в котором я и subject. Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний день. Эх, парняги из любили меня к хуям, к ногам.

Очнувшись, я грузанулся, опряжившись в бег. Жизнь тут мягка и плавна, но не хватает. Они здесь типа всякие поют и так. И в основном мне нравится их позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно курю, и делаю я. Я поправляю, чтоб спасимен было ок. Вручаю отдыхающим прямо и не таясь, так как я уже. И еще капелюшку. Нет, не все мертвое умирает. Например, вот долблю, копчу. Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в курсе, и я ебать прекрасен, как заря. Boy.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что не сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: день
0: не больней.
1: Dungeon Master.
0: Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Yeah.

0: ночи бродил, на
1: gay website
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Stick finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Семена.
1: За полчаса.
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: website.
1: Я никому не скажу, что я
0: this thing ass
1: люблю.
0: This thing ass
1: люблю.

0: gachi гарымы. Those brothers.
1: Seamen.
0: Горьких нет, как нет, там им.
2: Performance artists.
0: Кахники. И с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам.
2: Anal.
0: Ветер.
2: Two threat cops.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House for us.
0: И наши
1: penetration.
0: Пускай пройдет на
2: гей-вебсайт.
0: Гачи горы мы
3: любим. Brothers.
0: Горьких нет.
3: Как
0: нет, там им.
1: Performance artists.
0: Как Никит. И с высоты вам ждем.
4: Привет.

0: Здравствуйте.
1: Снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то до тебя дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная
2: премьера
1: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
0: Да,
1: я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.
3: Я заливаю
4: керосин.
3: Пусть вся Россия,
4: пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть вся Россия, пусть в

0: потеряли. Каждый кто.
1: As we can.
2: Remain on. Fucking cunt. Gay sex.
1: Really?
0: После изнасилован.
2: Boy ass.
3: Ржай.
2: Так. Do you like it?

0: Talk website.
1: Loop.
0: Wee.
1: Talk.
0: Talk website.
1: Loop.
0: Wee.
1: Talk.
2: Ask, we can.
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце.
4: Come.
3: Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
5: Suck some dick.
6: Звоню ночами через
7: ass,
6: но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая
8: Zar for what?
6: Наш разговор похож на
7: sex.
6: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее
7: семен.

dungeon master. Did you got no? Stick your finger that turns me on. Протяни мне свою. Dungeon master. Dungeon master. Идёт ко дну. Stick your finger that turns me on. Протяни мне свою. Dungeon master.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.
0: Dungeon

0: мираже.
1: Latex glove.
0: Стучишь лею над страною, ветры яростных.
1: Bad cock.
0: И вновь продолжается
1: бой. Bad.
0: Тут тревожно в груди. И Ленин такой
2: молодой.
0: И юный.
1: Full dungeon.
0: Перед ним. И Ленин такой
1: молодой.
0: И юный.
1: Full dungeon.

0: romance.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting.
0: Не боюсь.
1: $300.
0: Может,
4: rip the skin.
0: А может,
3: it's a fucking deal.

0: that.
1: I'm sorry.
2: 15 under five.
3: Dungeon Master.
4: Hello.
5: We must hold up our
6: fucking come. I'll come all over you.
7: Dungeon Master.
8: Don't move.
9: Don't stop.
8: Fucking slay.
9: Game
8: one.
9: It's a fucking game.
3: Gachi Muchi.
10: Real.
6: My angel.
11: Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что нельзя. Все говорят, что как нельзя. Я говорю, что...

0: Deep.
1: Horny. Dick.
0: Еще
1: anal.
0: Чтобы понять, куда.
1: Fisting.
0: Чтобы понять, зачем.
1: Fisting.
0: Без колебаний прими.
1: My cum.
0: И ты достигнешь.
1: Anal.
2: За семена стол, дуга, как за семена стол, дуга, как за семена стол,
0: и прочее.
1: Gay bondage.

0: хотел тянуть. Поэтому я хожу. Если дойду до конца, я пойду родить вам. Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану, смогу, без колебаний пропью. Я позволю.

the semen, the stole, nuclear cock, the semen, the stole, nuclear cock, the semen, the stole, и прочую gay bondage. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что fuck нельзя. Все говорят, что come нельзя.

0: Секс.
1: Крыши частных
2: Слышится
1: двора.
0: Лишь
3: как семен
4: Тлеют
5: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Пабло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: Finger.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door. Do anal.
2: Не ищи для твоего
0: шума сел. Faster.
2: Просто привыкай, малый
3: Balls. Leg.
0: Ass. Thunder Nasta.
2: Fucking
0: coming. Move your tongue up.

0: Mr. Ackworth said to me, when are you going to have a gay party up here? На площадку лестницы
1: тюремной привели performance artists. Лет пяти.
2: Он на шею бросился парнишке. Папа, get your ass down from here now, boy!

0: Testing.
1: Nie. Как не хочется за голубями.
0: Let's celebrate and suck some dick.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock. Lube it up. Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет, подсохнутый.
1: Bad.

0: Там трясу на сцене. Bad cock. Пока премию Эмми года получает. То и то идти на два месяца множится между усобицы.
1: Dungeon Master.
0: После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex Glove,

0: trash.
1: Fuck you!
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдат, слова будут капли. Чем мне твой Канада гус? Они знают, что я их скорее, чем... Танцы в зале юбком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фоб, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует... Yeah.

0: Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, МС все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
1: Semen.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
1: Fucking deep.
0: В Токио слякать, но в зале мор. Ты листья на асфальте, как носки дров. Она по мне скучает и в объятия ждет, как
1: Dungeon.
0: Yeah. И пока в мышелов
1: 300.
0: Все художники либо
1: slaves.
0: Либо
1: fuck you.
0: Хули в
1: fucking coming.
0: Стадо, наш слон.
1: Fucking slaves.
0: Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300 баксов.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ебаном
1: fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал
1: gay.
0: Два раза в чем твою гэнгста. Вот мое в картотеке
2: Billy Harrington.
0: Там база. Кому-то остается час, а кому-то везет, выдаются шанс.
1: Suck some dick.
0: И зал опоздать на
1: oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая
1: ass
0: требует.
1: Suction.
0: У нас общая ты нас общая. Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

0: грязи.
1: Далеко, далеко, ускакала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко, так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не даешь.
2: Coming.
3: На сцене дает
2: Anal.
3: Догоняй, я иду на
2: Dick.
3: Мои рядом, и мы заодно, но твои
4: Ass.
3: Они до...

перманентно. Все мне завидуют, верните секс. Они не могут секса, как крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шасы навсегда. На сцене до этого Тагани, я иду на дик. Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: This big, this big.
1: Fucking coming.
2: Мне кажется, что кружится.
1: 300.
2: Попробуй.
1: Fucking coming.
2: Мне кажется.

0: вас разгрузку и поговорим о веселом, о приятном.
1: Сегодня я буду учить вас как незаметно. Для того, чтобы не было звука, два момента. Попочкой прижались, вот так, чуть-чуть, нормально. Не пердануть громко, а стануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковыряться. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу.

0: Пицца. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный,
1: oh, I'm fucking coming.
0: Ваши

0: Семен. Boy next door.
1: Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает. Эй, моя песня корабельная.
0: Come.
1: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
0: Gay party.
1: Поле пекла. И не видать
0: пекла.
1: Земля с чемпионами.
2: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys. Maggots.
2: Лучше, чем... Лучше.
4: Artists.
2: Но ничего нет лучше.
3: Face.
2: Этот образ так близок к тем, что он исполнен в моей...
0: Ass.
2: Ролику. Для влачимой повсюду со мной.
3: Oui,
4: oui.
2: Мне напомнили рой клинков.
3: Dark hole.
2: Есть сущность самой войны.
5: Войны, в которой где куда ни глянь.
4: Нет, back I come.
5: Не работает и не я, не тут.
4: Gay, sex.
5: Сантин, но и не за что весь тебе.
4: Boy.
5: Не зачем.

это пацанский мой. Не обессудь, но ты спану. Когда протянул, все мои делают.

0: Добрый. Ваня. Вика. Тазик. О, крошка, смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь сексом. Я один. Вибрирует. О, клёво. Он стоил сотку. Спасибо. Boy next door. За наводку. Новогоднюю ночь поставил плечо. Не растерялся, взял его за кубок. Бокал. Кубок мира. Ну шо осталось, ирония. Боев нет, зато остались.
1: Залупа!
0: Горела, не потушил. Теперь мы сакте.

0: мечтает. Пилотом очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет.
1: In my cock.
0: Потому что только
1: anal.
0: Уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...

0: осанки.
1: Здравствуй!
2: Да что же это такое?
3: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
0: Любезный, объясните нам.
1: Я сам ничего не понимаю.
2: Феномен.

0: Fat cocks.
1: Хватать в охапки. Не потому что
2: spanking.
1: Не потому что
0: coming.

0: вообще сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Тилса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up, and it's a long process.
2: Понял, что... Именно.

0: man. Horn dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот
0: gay party.
2: Возвращаюсь я домой, прибегаю, как меня засунет свой, а он ушел, и я пьет, он спит, и
0: gay, 300 bucks.
2: А как же ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
2: дорвать. А как же ты мог проебать нашу любовь, я пью, разбиваю,
0: anal.
2: Кровь.

0: against a far-reaching storm of disturbance in Indonesia.
1: Хочется бэкап, и не хочется. В руках опять 100 лет.
2: Long latex glove.
1: Да что такое?
3: Fight me, boy.
1: Сказал бы, что ли,
2: Master.
1: Какой? То не отхожу от светильника. Но вместо светильника то...

0: 5.
1: И никто не капает на... Можно чисто по-мужски. Весь день лежу потолок. Опять забыл свой топ.

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что
1: сетка
0: растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: fucking coming. Yeah!
1: Улетает.
0: So fucking deep and ass.
1: Наша семена.
0: Yeah! Turns me off. Let's fucking coming.
1: Yeah! Высыхают на ресницах.
0: My God.

0: Известно.
1: Oh, I'm fucking coming.
2: И не выносим.
3: Dungeon Master.
4: Buddy.
2: Любим задуть.
3: So horny.
2: Души.
3: Любим fisting.
5: Ass.
3: Любим fisting.
5: Ass.
3: Любим fisting.
5: Ass.
2: И поклюши.
5: Ass
3: boy, boy, boy, boy.
5: Ass boy, ass boy.
6: Fuck you!
2: Покойники, покойники, покойники.
6: Fuck you!
2: Покойники, покойники, покойники. А кто увидит
3: ass,
2: тот сразу
3: убит.
2: И для кого-то
3: latex glove
2: запахнет. А кое-что
3: ass
2: мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.
3: Do anal.
5: Ass boy, boy, boy, boy.

0: This is dungeon. Hit your whole arm up there.
1: Каждый новый
0: anal
1: становится все ниже. Paris теперь Париже.
0: Anal.
2: Fisting.
0: Finger.
2: Stick.
0: Swallow. Come. Boy next door. Fucking coming. Fucking deep.
2: Dungeon master.
0: Make me come.
1: Понял?
0: Wee wee.
1: Ха, мы притащим.
0: Yeah,
1: не то что.

0: такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: stick finger in ass.
2: Bondage. Gay.
1: Stick finger in ass.

0: дороги. Billy. Потерял свою дорогу. Потеряла часовые пояса.
1: Some dick.
0: Так измучена веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его ангел. Не раз не тронута
1: дик
0: грязными.
1: Boy,

Одинокий Billy потерял свою дорогу. И кажется, что от него все так же далека. В его разуме качает непогода.

0: У тебя все окей, все как ты хочешь, у меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать, баду и тиндеры.

Я кручу і запавши листви, і черчу себе з річного піска. Мені маняти, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будеш пить? Говорит, типа, блін, ну я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будеш пить? Ищи меня по dungeon, зови меня на party. Я беру и иду гулять по dungeon, я пишу на руке, на ней

0: gay website next door.
1: Девчонка уже знает, есть двор, вырубай свой
2: ass.
1: Вносу же свой
3: босс.
1: Я не нольник, ты города, слишком часто даю тебе.
4: Oh, yes, sir.
1: Я не буду, твои провода, было много.
5: Gang enough.
1: На сегодня.

0: change it. You tight.
1: Suck some dick.
2: Suck shit.
1: Love.
3: Change
1: boss.
3: Do anal.
0: Change it. You tight.
1: Suck some dick.
2: Suck shit.
3: Love.
4: Fisting.
5: Ass.
4: Fisting. Fisting. Fisting.
6: 300
1: fingers in my ass.
6: Bondage.
1: Anal. Stick finger.
4: Fisting.
1: Yanni. Latex glove in ass.
6: Mr.
3: Ass.
1: Anal cunts.
4: 300 bucks.
1: Semen fucking deep.
3: Слишком много слов. Если ты был моей
4: dungeon.
3: Cock.
4: Fisting.
1: Dick.
4: Fisting. Fisting.
3: Каждый день как понедельник прыгнул в серый.
1: Anal.
3: Каждый день как понедельник
4: loop.
3: Даже не пытайся меня остановить, залетая в твою
5: ass.
3: Это баста на
1: бит.
3: Забрал какой день, она классно сидит. Так идет по моей пыли, прекрасен на вид. Смотри, каждый день как будто
1: suck dick.
3: Со мной рядом моя
4: Fisting.
1: Ass.

0: Website.
1: Постой и мне найти.
0: JSS.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Баночка. Game. Website.

0: starting today. We must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень борный. Вряд ли точно вспомню, сколько бочек пролил. Мы темный логово полчищ. Но и сквозь кубанды чувствует, чекочет. Мы морщим брови, ищем источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить. Досрочно, но все

0: Столько вариантов разных.
1: Latex love.
0: Самым вот сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого.
2: Real man. Boss in this
0: под этой землей.

0: садинья. Где же ты,
1: Like how fingering ass. Yeah.
2: The skin.
1: Yeah.
0: Я просто трачу свой
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя.

0: finger in my ass. Stick your finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Ass. Ass.
1: Там кто-то мне пишет. Ты серил? Там ты чё там? Ты офигел? Я? Это был... Это чисто...

0: Мерит в ожидании. Идет не спеша.
1: Замерзла
0: и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door. Пропускай. Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Дело, словно в

0: Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от
1: Семена.
0: Но сделать, что нужно.

0: глаза. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь звон уносит
1: бат. My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один по пузу.

Ну давай, нажигай, это не пидорство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только холм на студии, обо мне раз.

Поздравления от моих коллег. Пройдет еще пару лет, и их не вспомню. В полной тюрьме пересматривая дома, я понял, что бесполезно и ярко. Это, сука, так по-другому. Нас подогрели, было голодно, но мы никогда не платили, потому что не а теперь даже эти мы убились, оставив смысл такой же мертвый, как этот праздничный. Я говорю себе, Салтыков-Щедрин. Говорю

0: на Apex Club.
1: Мой городской молвой мечтать.
0: Мой
1: бой за права, не права, бой за право.

Кто-то морит таблеты, как кто-то просто. Кто-то выходит в супер игру на поле. Кто-то находит втроем навес. Кого-то вштырило сейчас в общественном. Кто-то в прямом эфире на фабрике. Кто-то не парится, что у него пропали. А кто-то

0: чулки.
1: Fingers.
2: Как?
3: Мы даем!
2: Gay website?
1: Turns me off.
3: Для тебя гордость.
1: Horny, horny.
3: Кто-то в...
2: Suck, bad cock.
3: Недорога. Кто-то в...
1: Come.
3: Кладет имбирь.
1: Two
0: Fingers.
3: Yes,
0: sir.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Как? Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне.

0: Gay Sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Fucking.
0: Fuck you. Suck some dick.
2: Get your ass down from here. Пока нас еще не зарыли в землю, как списанных, ненужных,
3: fucking coming,
2: немодных, неизлечимых. Бой,
3: моя
2: молодость, обязательно будет тем.
3: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
3: Well, come on.

0: Jay, stop.
1: That's amazing.
2: Идешь гулять по лесу.
0: Bad cock.
2: С собой бери.
0: Bad cock.
2: С собой

0: республика Джога.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский
2: Дакар.
1: И у вас колесник
2: Данджи.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: Натер с ладошек
1: some dick.
0: Смешал по дозе
1: come.
0: Suck. Ну, вроде не навоз. Кентишка
1: suck some dick.

0: Dungeon Master.
1: Окутал потолок.
0: Bad cop.
1: Пошел по комнате.
0: Dungeon Master.
1: Вдруг сзади кто-то нам
0: fisting.
1: Но мы в ответку
0: 300 bucks.
1: Зашел
0: Master
1: из налива. Закинул 8 литров
0: семен.
1: Ну что могу сказать?
0: Oui, oui. Artist.

0: него поймали шугунячок. Опять прогнали.
1: Гей-бой.
0: Прибило аж до слез. Ну что,

0: It gets bigger when I pull on it.
1: Hmm.
0: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin.
2: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
0: Will you show me?
2: I'd be right happy to.
3: Там, где океан косаток и хитрый по небу катит солнце на запад, и еле тлеющей дугой, как от электроската, моя тоска. На самом корабле, в декабре, просто верь мне, как ребенок, что так можно, тогда сможешь ты.

0: Грибушкин, penetration fucking deep.
1: Я тогда, как Архимед, переверну весь спин. На одной счастье есть симпеты, все по-дурацки. Все, что вырастил, как тамагочи или...
0: Ass,

Или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубникой в декабре. Или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

0: next door.
1: Oh, dungeon.
2: Встречу я кого-нибудь, но там, у кого я встречу, да зверю, верю, верю, не забуду, буду, буду, буду говорить.
0: Здравствуйте,
2: кто такой ширины? Здравствуйте, кто такой вышины?
1: Dungeon master.
0: Boy next door.
2: Do you like what you see?

0: при коммунизме все будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро, надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cup.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
1: fisting
2: ass.
0: Ну где же
1: fingers?

0: вас можна.
1: Люби лав.
0: Вам
1: ас.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

Я не буду тебя таскать, называть Я не буду Я могу не отдать опять твоё

0: next door. Fisting is.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
2: Painless, painless, painless, painless.

0: Do it.
1: Где ты?
2: Latest.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
2: Александра.
3: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: come.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро, надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, yeah, вообще не надо будет
0: loop it up.
1: Я
0: stick finger
1: среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Artist.
1: Слишком долго успел под семенами
0: Цесс.
1: Надо смотреть, драгер уже идет.
0: Процесс.